boy. I don't believe in Avlo, я сам Балкан бой. Я сам любовный строй, я сам Балкан бой. Дозем под прозор твой, понекад у осам, прозем гладко улицом твоем.

Nadia реально встанет с тупарей. Логике чели салакочем реже. Сабия Фапонова варь.

Тебе от нос, тебе от нос. Я так кривин космос, я так кривин космос.

0: нашу пизду материну.
1: Миссия доброволья евро для готова никаким проблем.
0: Мир, нейка!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шарля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мир, невинка!

дайна, Боже, дайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепати брей.

приятелю! Приятелю, приятелю! Нашу пизду, приятелю! Нашу пизду, приятелю!

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Фабрике автомобила Прибой. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

I don't believe in Avno, я сам Балкан бой. Я сам любовный крой, я сам Балкан бой. Дожим под прозор твой, понекад у осам, прозим гладко улицом твоем.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже.

0: cracking, guy Mac making.
1: И вот сегодня бы в этой короткой беседе с врачами, психиатрами, психоаналитиками хотелось бы затронуть ряд комплекс проблем вот этих вот, которые лежат в поле зрения молодежи.
2: Микроорганизмы. Микроорганизмы.
1: Привет всем разведчикам и спецслужбам. Внимание, внимание, все внимание, все слушают, внимание. Шизохаосмос. Космос. Сегодняшняя роль науки направлена на выработку новых живых микроорганизмов. После наступления большой жизни приходит конец.
2: Микроорганизмы.
1: Один, два. Итак, начнем подготовку к Третьей мировой войне. Войска стоят на исходных позициях. Вооружение, танки, артиллерия, подводные лодки, ракеты. Все это готово для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле.
2: Микроорганизмы. Все, все, весь космос.
1: Появление человека на Земле было одной из самых больших ошибок Творца Вселенной. После того, как этот двуногий ящер вылез из пещеры, на Земле начали происходить странные вещи. Постепенно исчезли все птицы, бабочки, растения. Осталось только это угрюмое, двупалое существо, которая каждый раз пыталась найти для себя развлечение путем уничтожения подобных себе.
2: Микроорганизмы!

私は不祥事微行します。Сегодня, если мы не начнем активные политические действия, завтра будет поздно. От планеты ничего не останется. Все будет уничтожено человеком. Растения, животные, микроорганизмы, все находится в наших руках. Сегодня настал тот момент, когда нужно сказать «нет». Нужно остановиться. Старые поколения не смогли этого сделать. Они накопили такое количество вооружений, которое сегодня может уничтожить не только нашу планету, но и окружающее нас космическое пространство. Космическое пространство опасности. Внимание! Микроорганизмы, люди, девушки, дети, подростки, старики, микроорганизмы.

0: ушедший за хаосмос. Космос.
1: Настало время действовать. Берите рюкзаки и выходите на улицы. Берите свои персональные компьютеры и выходите на улицы. Внимание! Все берите свои персональные спутники и выходите с компьютерами на улицы. Юрий Гагарин с нами. Ура, товарищи! Микроорганизмы. Микроорганизмы.
2: Я приближаюсь к тебе. Я пытаюсь поговорить с тобой. Я пытаюсь взглянуть в твои глаза. Где ты? Я не вижу тебя. Космос отобрал тебя у меня. Вернись. Что происходит с тобой? Я без тебя. Как день без ночи. Приближаюсь к тебе.

0: всю пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродна, и этого никаким продам.
0: Мирненько!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!